0: man. What the hell is on?
1: Radio FM Plus.
2: Ухти, сетечек, седмилка, седмилка. Мама знает мне, тингита, тингита. Бум-бая, бум-бая, бум-бум-бая-ху.